За приятеля веч не бригам се. Дружба стара не занима ме. Дан слепо се бом облекул.